0: Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Радио Витебск. Радио, которое...

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

новый сезон на Радио Вере. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови настроение.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Сервис Paramount Plus официально продлил криминальный сериал «Гангстерленд» на третий сезон, до премьеры второго сезона, выходящего чуть более чем через неделю. Также подтверждено, что Том Харди, исполнитель роли Гарри Д'Сузы, вернется. Пирс Броснан и Хелен Миррен вернутся к образам Конрада и Мэйв Харриганов. «Гангстерленд» продлили, как только стало понятно, что сериал пользуется у зрителей огромной популярностью. Шоу показало второй лучший старт для оригинального сериала после «Лэндмана». Также за кадром успела начаться и закончится настоящая драма. Креативный конфликт между сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером Джезом Баттервортом и Томом Харди. Творческие терки дошли до такого уровня, что дальнейшая совместная работа казалась невозможной. Конфликт пришлось улаживать на личные встречи, куда даже подключили другого исполнительного продюсера, самого Гая Ричи. Похоже, все действительно получилось уладить, раз сериал продлили еще на один сезон. В новых эпизодах Харриганы не могут объединиться даже перед лицом общей угрозы, пока их криминальная империя начинает показывать признаки скорого падения, и только Гарри Д'Сузо, изворотливый и эффективный фиксер, должен найти единственный верный путь к спасению. За кадром. Фэнтезийный экшен с изрядной долей юмора «Подземелье и драконы. Честь среди воров», вышедший в 2023-м, стал неудачным примером того, как отлично справляющаяся с развлечением зрителей картина терпит финансовый крах. Съемки стоили 150 миллионов долларов, а в мировом прокате удалось заработать только 200 миллионов. Но шанс на продолжение есть, и даже не совсем призрачный. По словам режиссеров-сценаристов первой части, Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана Голдштейна, они недавно закончили сценарий сиквела, а верящая в успех компания Hasbro пытается найти новых партнеров из кинобизнеса, ну потому что Paramount Skydance отказали по финансовым вопросам. Провал оригинала режиссеры списывают на плохой маркетинг, очень неудобное соседство с мультфильмом «Братья Супер Марио» в кино и компанию Wizards of the Coast, которая, владея брендом, чем-то дико разозлила фан-базу. Длинный дубль. Студия Paramount Pictures всерьез взялась за постановку гоночного экшена «Дни грома 2», продолжение оригинальной картины с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях. Правда, в сиквеле будет один Круз. Ну, не совсем один, конечно, женщина ему все-таки положена. По понятным причинам подписать бывшую жену для второй части не могли, да и не стали. Ее место займет Энн Хэтэуэй, которая, впрочем, изобразит немного другого персонажа, владелицу команды и инженера. Том опять играет наскарского гонщика Кола Трикла. Режиссирует ленту Джонатан Левайн под продюсерским присмотром Джерри Брукхаймера. Оригинальные «Дни грома» срежиссировал покойный Тони Скотт. Премьера состоялась летом 90-го года. Фильм заработал по миру 160 миллионов долларов. Персонаж Круза – новичок сорвиголова, который становится настоящим гонщиком. Но чтобы добиться успеха, он должен разобраться с несколькими профессиональными и личными вызовами. Премьера «Дней грома 2» намечена на лето 2028-го. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио «Витебск». В честь Дня танкиста президент Беларуси направил поздравления ветеранам-танкистам, бойцам танковых и механизированных подразделений вооруженных сил, а также сотрудникам танкоремонтных предприятий. Воины-танкисты всегда отличались доблестью, отвагой и мужеством. По словам главы государства, нынешние защитники Родины бережно сохраняют наследие фронтовиков и активно развивают его, постоянно оттачивая свои боевые навыки. Танковые подразделения вооруженных сил – комплектованные современной модернизированной бронетанковой техникой и вооружением, выступают важной опорой в обеспечении военной безопасности страны. Александр Лукашенко выразил надежду на дальнейшие успехи в ратном труде во имя процветания родной Беларуси и выразил убеждение, что воины-танкисты впредь будут надежно стоять на страже мира, оберегая суверенитет и независимость отчизны, являясь примером преданного служения своей стране и народу. Официальный представитель Кремля сообщил, что Владимир Зеленский имеет возможность посетить российскую столицу, если у него есть реальное намерение провести переговоры с президентом России. Дмитрий Песков подчеркнул, данное приглашение по-прежнему остается актуальным. Подобным образом, пресс-секретарь главы российского государства отреагировал на публичное заявление Владимира Зеленского, который выразил намерение встретиться с российским лидером в рамках запланированного саммита G20 в американском Майами. Представитель Кремля напомнил о высказываниях Владимира Путина, который ранее уже отмечал, что в случае реального желания организовать переговоры, украинский политик может лично прилететь в Москву. В ГАИ Беларуси обратили внимание граждан на увеличение числа ДТП с участием диких животных. Только с начала года более 3500 таких аварий. Это почти на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Причиной более 90% ДТП становится внезапное появление на трассах лосей и косуль. В ГАИ напоминают о мерах предосторожности, особенно в ночное время суток, а также в зоне действия предупреждающих дорожных знаков.
0: Новости спорта.
1: Финал открытого чемпионата США US Open по теннису принес победу Елене Рыбакиной. Она одолела Арину Соболенко. Итоговый счет матча 4-6, 7-5, 2-6. Подробности сообщил канал ОНТ. В стартовом сете Елена Рыбакина уверенно контролировала игру. Качественная первая подача и практически полное отсутствие невынужденных ошибок помогли ей взять верх в партии 6-4. Во втором сете Арина Соболенко улучшила игру. Она стала реже ошибаться при ударах с бэкхенда и активнее принимала вторую подачу соперницы. Это позволило ей проломить ход матча и сравнять счет по сетам 7-5. Но решающая партия осталась за Рыбакиной, и теннисистка стала наносить более глубокие удары, направляя их под заднюю линию. Из-за этого у Соболенко почти не оставалось времени на подготовку к ответным действиям. В результате Рыбакина рано сделала брейк, взяла игру под свой контроль и завоевала титул чемпионки US Open. Эта победа стала для Елены первой на турнире в Нью-Йорке. С понедельника Соболенко займет вторую строчку в мировом рейтинге. До этого белорусская 99 недель подряд была лидером списка лучших теннисисток. Елена Рыбакина впервые в своей карьере возглавит рейтинг WTA. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск.

0: реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Министр обороны поздравил личный состав ветеранов танковых войск с профессиональным праздником Днем танкистов. В выходные госавтоинспекция усилила контроль, обеспечивая безопасность участников дорожного движения. В Витебске стартовали соревнования по джимхане. Начались первые заезды финального этапа Юго-Драйв джимхана и чемпионата Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Ла-ла-ла.
1: Реклама.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте Сим-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
6: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».
7: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Министр обороны поздравил личный состав ветеранов танковых войск с профессиональным праздником Днем танкистов. Сегодня танковые войска Вооруженных сил Республики Беларусь динамично развиваются. На вооружение белорусской армии поступают усовершенствованные боевые машины, а воины и танкисты настойчиво совершенствуют свое боевое мастерство, внедряя в практику боевой подготовки опыт современных вооруженных конфликтов. Генерал-лейтенант Виктор Хренин подчеркнул, задачи модернизации образцов бронетанковой техники и вооружения эффективно решает оборонно-промышленный комплекс страны. Белорусский народ может быть твердо уверен, воины и танкисты вооруженных сил и впредь будут вносить весомый вклад в обеспечение военной безопасности Республики Беларусь. В столице Индии Нью-Дели стартовал второй день 18-го саммита БРИКС. Ключевым мероприятием масштабного форума станет открытая сессия. В ней примут участие не только лидеры государств БРИКС, но и представители стран-партнеров и международных организаций. По поручению президента Беларуси Максим Роженков участвует в саммите. В первый день работы прошла встреча министра иностранных дел Беларуси с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром. В ходе переговоров стороны детально рассмотрели направление двустороннего сотрудничества между двумя странами и обсудили весь комплекс актуальных вопросов взаимодействия. Ключевым пунктом повестки переговоров стало согласование графика предстоящих двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях. В выходные госавтоинспекция Беларуси усилила контроль, обеспечивая безопасность участников дорожного движения. По всей стране сотрудники ДПС отрабатывают наиболее аварийные опасные участки дорог и улиц. Наряды ориентированы на пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения и без прав, нарушений скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Госавтоинспекция призывает избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать опасных маневров, не отвлекаться во время движения.
1: Новости спорта.
2: В Витебске продолжаются соревнования по джимхане. Площадка летнего амфитеатра в Витебске официально стала центром автомобильного спорта. Здесь накануне прошли первые заезды финального этапа Юго-Драйв джимхана и чемпионата Республики Беларусь по джимхане. От гонщиков требуется абсолютное сосредоточение во время вождения, а также навыки ускорения, торможения, управляемых заносов и маневрирования. Цель соревнований – пройти трассу с максимальной скоростью за минимальное время, безошибочно преодолевая препятствия в виде конусов и бочек. Для зрителей на площадке развернулись фудкорты, масштабная автомобильная выставка, интерактивные зоны, где будут разыгрываться призы. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. Ветер переменных направлений 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске сегодня до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Осень пришла. В осенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Насенни. Настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Делаем потолки. А светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
5: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте Сим-карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Друзья, всем привет. Это Айван. Слушайте мои песни на радио.

0: года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Всем привет, это проект Hello Match. Слушай мои треки на радио Витебск.

0: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Качао, Adidas сделал бутсы в стиле тачек в виде молнии Маккуин и Метро. Это коллаба с Disney в честь 20-летия легендарного мультфильма. Красные Adizero с молнией и 95-м номером поставляются в специальной коробке и стоят $130. Ржавая версия с Метром обойдется в $110. Хамес Родригес переходит в Атлетико Насьюналь. 35-летний футболист наконец-то будет играть в родной Колумбии. Он достиг соглашения с клубом, за который будет выступать под 10-м номером. Кстати, это уже 14-я команда в его карьере. Большая отметка большого игрока Плотников в клубе 600. Сергей сделал передачу на гол в овертайме в матче с Ладой в КХЛ. Это его 600-е очко. Всего 6-й такой хоккеист в истории лиги. Молодчик пополнил этот короткий, но очень крутой список. Шипачев, Мазякин, Радулов, Гусев, Зарипов – одни легенды. Кэпска в следующем может войти в топ-5.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Объявлены все 30 номинантов на «Золотой мяч» 2026. Криштиану не вошел в список кандидатов. Месси на месте. Изучая список от France Football, вратарей тут тоже не оказалось. Награду присуждают за прошлый сезон с 3 августа 2025 года по 19 июля 2026. Три критерия в порядке важности. Индивидуальные выступления, произведенное впечатление и решающий фактор. Второе – коллективные выступления и завоеванные титулы. И третье – уважение и честная игра. Судьбу мужского «Золотого мяча» решит голосование журналистов из топ-100 стран рейтинга FIFA. Победителя объявят на церемонии вручения «Золотого мяча» 26 октября в Лондоне. Кто из номинантов больше всего достоин? Ямаль в матче Лиги чемпионов с голландским Фейенордом примерил капитанскую повязку и сразу обновил рекорд клуба. Ранее он был у Кркича. 20 лет и 59 дней. Несите Ламину новые достижения, ему все мало. Ну а мы вроде и считать устали уже.
2: Спорт FM.
1: Гамбург вручил Рансфорду Кинигсдоферу памятную картину перед домашним матчем с Майнцем. Так клуб хотел отблагодарить форварда за 4 года, которые он отдал команде перед тем, как покинуть ее этим летом. В итоге Майнц победил 5-0, а Кинигсдофер забил 5-й гол и бурно отпраздновал его перед фанатами Гамбурга, приложив руки к ушам. 979-й гол Роналду в карьере помог Аль-Наср обыграть Абху 2-1, которая идет на последнем месте в чемпионате Саудовской Аравии. Команда Криш одержала 5 побед в 6 матчах и занимает 2-е место в таблице. С таким же результатом лидирует Аль-Хиляль, и на 3-й позиции расположилась Аль-Кадасия. Остался великому 21 гол до 1000.
2: Спорт FM. Сам себе спортсмен.
1: Неймар снова насмехался над болельщиками соперников Сантоса. Бразилец пропускал матч против Атлетико Минейро из-за травмы. Сантос выиграл 2-0. Но с трибун выдал Ней спич в адрес фанатов гостей. «Я даже без колена все равно лучше всех в вашей команде». Самюэля Этоо обвиняют в присвоении более 500 000 евро. Бывшие руководители Камерунской федерации футбола обвинили Самюэля в том, что он использовал не по назначению свыше 500 тысяч евро, поступивших за товарищеский матч сборных России и Камеруна. На личный счет Этоо пришли 2 платежа – на 455 и 112 тысяч евро. Эти деньги должны были достаться Федерации Камеруна как гонорар за игру, которая прошла в Москве 12 октября еще 2023 года. Экс-руководители Федерации еще более года назад направили жалобу на Этоо в Комитет по этике FIFA. Они отмечают, что до сих пор не знают, как идет разбирательство, и не понимают, куда делись деньги. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт FM на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM. Утро на радио Витебск.

0: 2. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг. Кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг. Как их избежать и поддержать других? Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бренд-бутик авто уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик авто стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск», полуденный выпуск новостей. БРИКС стремительно становится одним из самых авторитетных институтов глобального большинства и объединяющей силой, которая активно формирует облик всего мира. Об этом во время своего выступления на сессии БРИКС Плюс заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, передает Белта. Глава белорусского внешнеполитического ведомства указал на то, что общие приоритеты могут по-настоящему объединить сообщество БРИКС, в их числе гибкость и жизнестойкость. БРИКС обладает необходимым потенциалом для адаптации к текущим обстоятельствам и трансформации в ответ на глобальные вызовы. Также Максим Рыженков подчеркнул последовательные усилия объединения по созданию независимой инклюзивной платежно-финансовой системы и выразил благодарность за поддержку кандидатуры Беларуси на вступление в новый банк развития БРИКС.
0: В Беларуси.
1: Первый миллион тонн сахарной свеклы накопали хозяйство Беларуси, сообщает Белта со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, набран темп уборки, превышающий прошлогодний. Корнеплод убран с площади в 23 тысячи гектаров, что составляет 21% от планов 109 тысяч гектаров. В разрезе областей лидирует Минская область, где накоплено 455 тысяч тонн. Показатель Витебской – 2 тысячи тонн, рассказали в ведомстве. В одной из артиллерийских бригад продолжается проверка боевой готовности. Командир бригады накануне получил сигнал на проведение подразделения высшей степени боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны страны. Командир бригады гвардии полковник Сергей Чайко сообщил, в настоящем в бригаде пройдет боевое слаживание сформированных подразделений. Вторые выходные сентября в Беларуси традиционно проходят под рев многотонных моторов. В 2026 году праздник «День танкиста». Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» отмечается особым размахом. Для гостей еще накануне стартовала насыщенная программа. Сегодня будет показана масштабная военно-историческая реконструкция боя с участием бронетехники и авиации. Также состоится показательный заезд экипажа танка Т-72, в рамках которого можно будет увидеть экстремальное вождение и маневренность тяжелой боевой машины на специальной трассе. Кроме того, посетители могут попробовать свои силы на соревновательной площадке ГТО, увидеть показательные выступления кинологов, послушать военный оркестр и сделать уникальные фото в фотозонах. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Шумилино прошли спортивные мероприятия в рамках республиканского общественно-политического марафона «17 граней единства». В областном центре изменено движение по полосам на перекрестке улицы Правды и Смоленской улицы. В Витебске на площадке у летнего амфитеатра оборудована гоночная трасса. Сегодня на ней сойдутся участники большого финала 4-го этапа ЮК Драйв Джимхана и чемпионата Беларуси по джимхане. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск.
4: Interrupt this radio program.

Новый сезон на Радио Вирус. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь с новым!

0: Твоя любимая музыка. Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка. На радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Спортивные мероприятия стали составляющей республиканского общественно-политического марафона «17 граней единства» в Шумилино. Об этом сообщает Белта.
1: День народного единства.
2: Председатель Шумилинского райисполкома отметил, что праздник символизирует гражданскую сплоченность, историческую преемственность и гордость за свою родину. Он напоминает об ответственности за настоящее и будущее Беларуси, о том, что только вместе мы сможем сделать ее сильной и процветающей. Николай Будневич подчеркнул, единство – это конкретные шаги и поступки, взаимная поддержка, патриотизм и традиции, труд на благо Шумилинщины и всей страны. Республиканский общественно-политический марафон «17 граней единства» – это масштабный проект общественного объединения «Беларусь», который проходит в Беларуси в преддверии Дня народного единства. В Шумилино организаторы провели молодежный патриотический фестиваль, народную зарядку, семейную спортивную эстафету и легкоатлетический забег «За единство». Команда Витебской области стала победителем в конкурсе профмастерства Департамента охраны МВД, сообщает Белта. Второе место заняла команда из Могилевской области, третья – команда из Гродненской области. 23-й открытый республиканский смотр конкурс сотрудников прошел с 8 по 11 сентября в Витебске. Участники продемонстрировали навыки стрельбы из табельного оружия, физическую подготовку и боевые приемы борьбы, тактические действия групп, задержание при выезде на сигнал тревоги, скоростное маневрирование на служебном автомобиле, комбинированную эстафету, а также приняли участие в кино логических соревнованиях. Торжественная церемония закрытия конкурса прошла в Витебском центральном спортивном комплексе, где начальник департамента охраны МВД Александр Щепелев отметил, что их задачи постоянно обновляются вместе с техническими средствами и подходами к работе. Опыт и профессионализм нынешних сотрудников играют ключевую роль, ведь слаженная работа каждого подразделения обеспечивает безопасность и процветание страны. С победой команду Северного региона поздравил председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник. Автопарк Витебского областного управления департамента по пополнился двумя современными служебными автомобилями, которые позволят сотрудникам еще оперативнее пребывать на вызове и надежно защищать покой жителей региона. В следующем году конкурс примет Могилевская область. В Витебске на перекрестке улиц Правды и Смоленская изменили организацию движения. Теперь транспорт распределяется по полосам следующим образом. С крайней левой полосы движение только налево, со средней полосы движение прямо, с крайней правой полосы движение прямо и направо. На улице Правды при движении со стороны улицы Терешковой появилась полоса для поворота налево. Об этом сообщила газета «Витебичи». В Витебске прошел крестный ход от Свято-Успенского кафедрального собора до памятника князь Александр Невский и его семья на площади Тысячелетия Витебска в рамках просветительской акции «Неделя семьи», которая проводится в Витебской и Полоцкой епархиями в сотрудничестве с Витебским облсполкомом. С 2017 года это мероприятие стало традиционным в честь памяти святого князя Александра Невского и его жены, княгини Александры Полоцкой, которые почитаются небесными покровителями благочестивого христианского супружества.
1: Новости спорта.
2: В Витебске на площадке у летнего амфитеатра оборудована гоночная трасса. Сегодня на ней сойдутся участники большого финала 4-го этапа Юкодрайв Джимхана и чемпионата Беларуси по Джимхане. Состоятся финальные заезды. Официальное открытие намечено на 14:30. После трех предыдущих этапов лидером личного зачета остается Аркадий Цареграцев из Сочи, одержавший победу в Санкт-Петербурге и Казани. Его главный соперник – витеблянин Алексей Жендюков, который выиграл стартовый этап в Нижнем Новгороде и дважды показывал лучший результат в квалификации. Судьба чемпионского титула серии Pro 2026 решится уже этим вечером. Вокруг командного зачета также сохраняется интрига. Финал в Витебске для участников – последний шанс изменить расстановку сил и повлиять на итоговое распределение мест, отмечают витебичи. Для гостей мероприятия подготовлена обширная развлекательная программа, работает фестивальная зона, а также выставка автомобилей. В интерактивных зонах каждый сможет попробовать свои силы, например, проверить скорость реакции на профессиональном тренажере, который используют гонщики в ходе подготовки к соревнованиям, и сравнить свой результат с результатами других участников. Одним из ключевых событий уикенда станет парад пилотов. Зрители смогут ближе познакомиться с участниками финала, пообщаться с ними, взять автографы и сделать совместные фотографии перед началом решающих заездов. Вход свободный. И это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16-21 по региону. В Витебске 17-19 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: 23 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Всем привет. Меня зовут Арстон, и вы слушаете мой трек на «Радио Витебск».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Наша музыка на радио Витебск.
4: Салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Стало известно, что прошли контрольно-проверочные занятия с военнослужащими 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Иран и Оман достигли соглашения по судоходству в Ормузском проливе. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси, министр спорта, наградили победителей и призеров Кубка Победы по пляжному волейболу. Подробности в начале следующего часа.

0: 2. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена. You'd better run and hide. Mind to the side. Everybody wants to stay alive. Set to the side. You'd better run and hide. Mind to the side. Everybody wants to stay alive.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Делаем потолки. Светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Старт проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +3 529 689 77 78.
4: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 794 22 22.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция -30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Прошли контрольно-проверочные занятия с военнослужащими 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Личный состав соединения на протяжении нескольких дней демонстрировал навыки по огневой, физической подготовке и рукопашному бою. Об этом сообщило Белорусское телеграфное агентство. Проверка боеготовности внутренних войск МВД Советом Безопасности продолжается, подчеркнули в ведомстве. Как сообщалось ранее, мероприятия инициированы главой государства.
0: Политика.
1: БРИКС стремительно становится одним из самых авторитетных институтов глобального большинства и объединяющей силы, которая активно формирует облик всего мира. Об этом во время своего выступления на сессии БРИКС+, заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков, передает Белта. Глава белорусского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что в то время как другие опасаются потерять технологическое превосходство, БРИКС подчеркивает важность всеобщей цифровизации и сокращения технологического неравенства. Такие области, как кибербезопасность и использование искусственного интеллекта, остаются недостаточно регулируемыми. Именно эти области могут стать инструментами, угрожающими глобальной безопасности и сдерживающими развитие нежелательных стран, уверен Максим Роженков.
0: В мире.
1: Иран с Оманом достигли финального соглашения по судоходному маршруту в Ормузском проливе, передает Белта со ссылкой на информагентство ТАСНИМ. Президент Ирана Масуд Пезешкян заявил, что Иран и Оман подпишут соглашение в понедельник, 14 сентября, в присутствии министров иностранных дел арабских стран Персидского залива. Согласно информации Financial Times, документ позволит судам заходить в иранские воды и выходить в основном через оманские воды. Дипломаты предупреждают, для полного открытия этого стратегически важного водного пути все еще потребуется соглашение между Вашингтоном и Тегераном.
0: Новости спорта.
1: Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко и министр спорта Сергей Ковальчук наградили победителей и призеров Кубка Победы по пляжному волейболу. Виктория Секретова и Надежда Тишкова заняли второе место. В финале белорусские противостояли опытным россиянкам Марии Лузренко и Марии Егоровой. Игра завершилась со счетом 21-19, 21-7. В мужской части турнира белорусы Павел Петрушко и Александр Дедков заняли четвертое место. Бронзовые медали представители волейбольного клуба «Минск» оспаривались с московскими «Динамовцами» в Владиславом Ренцином и Вячеславом Красильниковым, который является чемпионом мира и призером Олимпийских игр. Встреча завершилась победой титулованных гостей. Всего за призы второго международного турнира по пляжному волейболу в Минске боролись 24 сильнейшие пары из Беларуси, России и Казахстана. Сегодня на площадке Дворца спорта состоится Кубок вызова, в котором представитель пляжного волейбола сразится с игроками в классический волейбол. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону плюс 16-21. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать?
2: Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Переговоры по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке начнутся 25 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси. Страны БРИКС поддержали заявки Эфиопии и Ирана на вступление в ВТО. Председатель Совета Республики Наталья Качанова поздравила военнослужащих танковых войск с Днем танкистов. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Наталья Кощанова поздравила военнослужащих танковых войск с Днем танкистов. Председатель Совета Республики отметила, что в стремительно меняющемся мире, где технологии определяют облик современных вооруженных сил, белорусские танкисты демонстрируют впечатляющий уровень мастерства, оставаясь верными лучшим традициям своих предшественников. Наталья Кощанова подчеркнула, что сегодня танковые войска – это не только стальная мощь, но и передовые решения, высокоточное вооружение и интеллектуальный подход к защите рубежей и Родины. Беларусь гордится тем, что военнослужащие успешно осваивают новейшие образцы техники, укрепляя обороноспособность страны и внося весомый вклад в сохранение мира на земле. Председатель Совета Республики пожелала, чтобы над головой танкиста всегда было мирное небо, а верность долгу служила надежной опорой в жизни.
1: Политика.
2: Переговоры по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке начнутся 25 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси в интервью газете Economic Times. По его словам, Беларусь вместе с другими участниками надеется завершить работу над документом к концу 27 года. Максим Рыженков подчеркнул, хартия открыта для всех евразийских государств, в том числе стран-членов Евросоюза. Министр добавил, что документ призван укрепить экономические связи, гуманитарное сотрудничество и цивилизационный диалог на евразийском континенте, указав, что хартия не является инструментом, направленным против третьих стран и не станет конкурировать с уже существующими региональными структурами. Вместо этого она позиционируется как всеобъемлющая стратегическая платформа. Страны БРИКС поддержали заявки Эфиопии и Ирана на вступление во Всемирную торговую организацию. Об этом говорится в декларации, принятой на 18-м саммите объединения в Нью-Дели, сообщает РИА Новости. Также страны БРИКС выступили за реформирование ВТО и укрепление прозрачной равноправной торговой системы. Страны БРИКС будут конструктивно участвовать в реформе организации, чтобы повысить авторитет, эффективность, инклюзивность и актуальность организации и построить открытую мировую экономику, отмечается в декларации. Лидеры стран объединения также озабочены идущими в мире конфликтами, поляризацией и фрагментации мира порядка.
1: В Беларуси.
2: Осенний грибной сезон официально набрал максимальные обороты. Канал ОНТ сообщил, сентябрьские погодные качели разделили страну на зоны экстремальной урожайности, это север и центр, и южные регионы, где грибникам приходится искать скрытые от солнца влажные низины. Лидерами по сбору боровиков и подосинников в сентябре стали Витебская и Минская области. Здесь прошли мощные проливные дожди. На юге ситуация сложнее, но локальные пойменные леса и окраины болот спасают положение. В числе главных точек сборы были названы Аршанский и Сенинский район. Это смешанные леса, где белые грибы активно растут у подножия берез и старых елей. Также это Глубокский район, маховые сосняки и молодые посадки. В Полоцком и Арасонском районах огромные лесные массивы, традиционно славящиеся промышленными объемами лисичек и белых грибов. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода. На радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, с местами небольшие кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, завтра днем по региону 16-21 градус, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на радио Витебск начинается час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд белорусского производства. Идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: 2029 года.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Министр иностранных дел Беларуси по поручению президента страны принимает участие в 18-м саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели. Комитет госконтроля Витебской области установил ряд нарушений при проведении проверок госучреждений по обеспечению деятельности бюджетных организаций. Начальник бронетанкового управления Министерства обороны заявил о росте конкурса на специальность офицера-танкиста. Подробности в начале следующего часа.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун «Серж» с 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: в Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск. Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Танкисты всегда были одним из самых элитных родов войск Беларуси. Об этом заявил начальник бронетанкового управления Министерства обороны по случаю профессионального праздника Дня танкистов, который в Беларуси отмечается во второе воскресенье сентября. По словам Дмитрия Суровича, современные танки являются уникальным и незаменимым боевым средством, альтернативы которому в ближайшей перспективе не будет. Сегодня это сложнейшая многоцелевая машина, способная преодолевать водные преграды и двигаться по пересеченной местности. Говоря о развитии бронетанковых войск Беларуси, Дмитрий Сурович в качестве примера привел недавнюю церемонию передачи модернизированных танков Т-72БМ-2 в 11-ю отдельную гвардейскую мехбригаду. Техника прошла обновление на 140-м ремонтном заводе. За счет совершенствования системы управления огнем повышена огневая мощь танка, а также возросла защищенность экипажа. Чтобы адаптироваться под современные реалии, войска ведут активную работу по защите экипажа от дронов. Уже разработаны и внедрены специальные комплекты противодроновой защиты. Однако главным фактором выживания на поле боя стала маскировка и внезапность действий.
0: Новости региона.
1: Комитет госконтроля Витебской области установил ряд нарушений при проведении проверок госучреждений по обеспечению деятельности бюджетных организаций Витебска, Дубровинского, Толочинского и Полоцкого районов. Специалисты ведомства выявили излишнее планирование бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, продуктов питания, выплату заработной платы, трансферт населению в общей сумме более 9 миллионов рублей. Об этом сообщила газета «Витбичи». Отдельные центры не организовали на должном уровне достоверный учет госимущества, находящегося в оперативном управлении обслуживаемых организаций. В ходе проверок обнаружено более 400 неучтенных объектов основных средств стоимостью порядка 4 миллионов рублей. Также установлен факт нарушения законодательства о труде. Несвоевременная выплата среднего заработка за время трудового отпуска. По результатам проверки учреждениями приняты меры. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, сообщила газета «Витбичи». И в завершении отметим, что в выходные госавтоинспекция усилила контроль, обеспечивая безопасность участников дорожного движения. По всей стране сотрудники ДПС отрабатывают наиболее аварийно опасные участки дорог и улиц. Наряды ДПС ориентированы на пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения и без прав, нарушение скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Госавтоинспекция призывает избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать опасных маневров, не отвлекаться во время движения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют витебские по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, завтра днем по региону плюс 16-21, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск. День твоего города».

Реклама. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка. На радио.

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, Спорт.ФМ в деле.
2: Спорт.ФМ. Вася знает.
1: Сын хоккеиста Ильи Ковальчука перешел в Интер Майами. 17-летний Филипп совсем скоро может сыграть с Лионелем Месси. Полузащитник уже находится в системе американского клуба. Прежде до этого он был в Бразилии, московском Динамо и немецкой Герте. Глядишь, заменит Лео, когда аргентинец завершит карьеру. Гены то сильные. Гигантский капитан из Кубка Хорватии стал героем интернета. В соцсетях обсуждают устрашающий вид этого балканского амбала. Знакомьтесь, Драго Ловрич. 30-летний защитник вывел Иванковский Бедем на матч 1/16 финала против Загребского Динамо и стал героем хорватской и не только прессы. Но, несмотря на грозный вид капитана, Бедем из пятой лиги уступил топовому сопернику 0-4. А позднее выяснилось, что Ловрич – добряк, который в обычной жизни продает автомобили. Вот вам новость для хихи. Лисица, ворующая мячи для гольфа, обнаружилась на Кубке президента АГР. Организаторы попросили спортсменов не пытаться отобрать мяч у хитрой воровки, чтобы не заразиться бешенством. Хотя попытки были.
2: Спорт.ФМ. Просто лучший.
1: Золотая медаль – отлично, но у тяжелоатлетки Кристины Новицкой есть еще один повод для радости. После победы в весовой категории до 53 килограмм на награждение пришел ее парень Егор Пушмин, тоже спортсмен, и сделал Кристине предложение. Девушка сказала «да». ПСЖ, Реал и Сити. В каких топ-клубах больше всего победителей Лиги Чемпионов? Если не считать действующего победителя турнира, у них их 18, то наибольшее количество игроков с опытом побед в финале ЛЧ у Реала. Сейчас в составе мадридцев таких аж 15, причем 10 из них делали это по 2 с лишним раза. Достаточно чемпионов и у Манчестер Сити 6. Правда, побеждавших в финале Лиги Чемпионов в команде осталось всего 4. Эрлинг Холланд, Фил Фоден, Рубен Диеш и Рико Льюис. Ну а Боруссия и Ювентус – единственные топы, за которые не выступает ни один футболист, бравший Лигу Чемпионов.
2: Спорт.ФМ. Сам себе спортсмен.
1: Помните, игрок Лечче пропал? Нашли. В клубе из чемпионата Ливии. Летом команда из серии А автоматически продлила контракт Ламека Банды еще на сезон, но у него, видимо, были другие планы. На предсезонку замбиец не появился, да и вообще долго не выходил на связь. СМИ заметили его в аэропорту с новой женой. Судя по ее соцсетям, пара много путешествовала. И вдруг 21 августа ливийский Альс Вехли неожиданно объявил о трансфере Банды, хотя с Лечче никто не связывал. Итальянский клуб пошел в суд. Кажется, побег не удался. Фанаты беспокоятся о 41-летнем Эзекиле Лавесе, которого охватила сильная дрожь прямо во время интервью. 2 года назад аргентинца поместили в Центр психического здоровья. СМИ писали, что экс-игрок Наполи и ПСЖ слышал голоса в голове из-за проблем с запрещенными веществами.
2: Спорт.ФМ. Это интересно.
1: Что сегодня глянуть, спросите вы, а я вам отвечу. Сегодня все смотрим игру 4-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити в 18:30. За кем останется город, узнаем скоро. В Германии дерзкий новичок лиги Эльферсберг, обыгравший на минуточку Байер и Мюнхен-Гладбах, встретится с Баварией. В Испании узнаем, получит ли Леванте 5 от Барсы и сможет ли Атлетика обыграть Сосьедад. Итальяно Мамасито Наполи встретится с Болоньей, а Сассуоло примет туринский Ювентус. Для любителей родного чемпионата Беларуси тоже есть что глянуть. Батэ и Нафтан Новополоцк выяснят, кому еще ниже можно упасть в таблице. А 2 «Динамо», Минская и Брестская, выяснят, кто из них динамистее. Уже прошедшие матчи разберем завтра. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт.ФМ. День на радио Витебск.
3: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 17 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Календарь уже переворачивали, причем несколько раз. Так и добрались до середины сентября. А тут очередной уикенд и хит-парад ТОП-20.
3: Да, времечко-то летит, поэтому предлагаю долго не зацикливаться на вступительных словах. Для вас, как всегда, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. С лучшими треками мира узнаем, что было в топе на прошлой неделе.
0: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка. Кельвин Харрис и Джази и Satisfy.
3: Второе место. Ive, Meet Me in the Dark.
2: Первая строчка. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
0: Кто станет лучшим, решаешь ты.
2: Казалось бы, сезон падающих листьев должен подталкивать к красноречию, романтике, вдохновению. Но в горячем списке за это отвечают музыканты, а не мы с Владом. Так что послушали хитмейкеров прошлой недели и приступаем к распаковке свежей двадцатки.
3: Выпуск программы свежий, а вот трек, который находится на 20-й позиции, не совсем. Поэтому закономерный минус один для трека «I Can't Wait» от таких исполнителей, как Боб Синклер и Кайза.
0: 20-е место.

0: А вот и новинка. Немецкий дуэт врывается в чарты и продлевает летнее настроение и моменты, о которых и поется в треке Music Sounds. Клип снимали на Ибице, а премьерили дома в Вюрцбурге. Вот и до нас добрались фастбой.
1: Пока одних приветствовали, другие продолжают свое падение вниз по списку. Такая ситуация происходит с треком Swim от BTS. После обвала на прошлой неделе парни утратили еще 4 пункта.
2: 18 место.

0: EDM и кантри. За первое отвечает диджей Дипло, за второе – начинающий кантри-певец Эриан Ньюньес. Интересная история создания у работы «Two Steppin». Дипло написал Эдриану в личку с предложением о сотрудничестве и уже на следующий день был готов вокал. Ну а дальше запись, фестивали, премьеры и так далее.
1: Пока Настя сегодня отвечает исключительно за новинки, я объявляю исключительно тех, кто баллы минусует. А сейчас у нас так вообще категория «Обвал». Кому больше всех не повезло, а это дуэт Джонни и Федука. Их трек «Лето» рухнул сразу на 7 позиций. Ну а что, лето-то прошло.
2: Обвал недели. 16 место.

0: проектом Second Voice числятся небольшие потери. Оттого и оказался трек Let Me Be на 15-й строчке.
1: Чуть выше находятся Леони, Маркус и Мартинус. Их работа Moonlight плюсанула на достойные 4 строчки.
2: 14-е место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальные.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

долго плутать в этих саунд-дебрях, и кто-то наверняка даже заблудился бы. Но мы этого не допустим. Будем для тебя опознавательными знаками на пути. Как раз добрались до 13 места. Здесь и устроим вечеринку под звуки «Jamaican» от Хугеля и Солта.

0: 11-я неделя в хит-параде приносит минус один для трека «Понга». Теперь «Рошен», «Ралф Алехандро» и «Вискит» звучат с места под номером 12.
1: Не смог удержать несколько голосов и Алекс Уоррен. Они улетели из талантливых рук музыканта. «Пиво Дрим» звучит на 11-м месте.
2: 11-е место.

0: Плавно, но уверенно подходим к моменту, когда нижняя часть турнирной сетки лучших мировых треков уже отыграла свое. Единственное, что осталось, это зафиксировать их места.
1: 20-я строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: 19-е место. Fastboy. Music Sound.
1: 18-я строчка. BTS. Swim.
0: 17-е место. Diplo и Adrian Nunez. Two Steppin'.
1: 16-я строчка. Джонни и Федук. Лето.
0: 15-е место. The Second Voice. Let me be.
1: Четырнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 13-е место. Хугель и Сольта. Джамайка.
1: Двенадцатая строчка. Роушен, Раули Кандра и Вискит. Понга.
0: Одиннадцатое место. Алекс Уоррен, Фива Джим.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: как сложились судьбы музыкантов в нижней десятке. Но на этом судейская коллегия в твоем лице еще не окончила свою работу. Впереди принятие самого сложного решения. С кем же из тех, кто уже стал родными, придется попрощаться на этих выходных?
1: ТОП-20. Вылет.
2: Кто же вылетит сейчас, а? Давайте-ка как-то более позитивно находиться и мыслить в рубрике «Вылет». С одной стороны, да, жаль, что треки покидают список. С другой, у артистов есть повод написать новый хит. Сегодня нас покидает трек «Broken String» от Алана Уолкера, Изабеллы Мельтман и Кэтрин О'Райан. Но не спеши, мой радиодруг. Также вслед за ними отправляются диджей Тиесто и Брианна Грейс.

0: Как настроение? Есть ли среди нас те, кто, может быть, грустит в эту секунду? Возможно, есть, но все же большинство явно как минимум с нейтральным настроением. Предлагаем всем и каждому объединиться и отправиться в рубрику «Флэшбэк». Там для вас треки лет минулых. Вспомните под них что-то хорошее.
1: Флэшбэк.
2: Давайте для начала вспомним с тобой, что было 3 года назад. Если ты только что подумал, что не помнишь вчерашних событий, не то что 3-летней давности, мы тебе поможем. Мировыми топами были Two Colors, Alma и Barton. А с какими конкретно треками услышишь в эфире.

0: 20. Русские новинки.
1: Не зря же говорят, хорошо то, что хорошо кончается. Вот и у нас в топовой двадцатке все точно отлично. Ведь завершать первый час мы будем российскими новинками. Кто-то уже наверняка успел послушать Ваню Дмитриенко. У него недавно вышла песня «Почерк». Но знаете, как-то прям на конвейер он поставил выпуск этих песен. Беовульф, в отличие от него, все же делает небольшие перерывы, а после них выпускает мотивирующие песни, такие как сингл «Победа за мной».
2: Нилетто вернулся. Давненько мы с вами не слышали исполнителя. Возможно, все дело в его псевдониме. Летом же лето, а Нилетто — это Нилетто, поэтому он отдыхает. Сейчас не лето, а осень. Певец вновь за работу. В общем, оцениваем его новинку «Ментоловая».
3: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Витебске 18 часов. Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. ТОП-20. Мировой шазам.
1: Лучшее время для всех меломанов на волне радио Витебск продолжается. Здесь собраны самые горячие треки, которые согреют, порадуют, помогут вспомнить, что ты все еще умеешь танцевать. Но перед этим разминка. Привет и тебе от Кузьмина и Дроздовой. В эфире ТОП-Шазам Глобал.
2: Стартуем сегодня с работы Circles от Post Malone. Видимо, любителей очень привлек трек вновь, так как за неделю его искали 2 миллиона 560. Тысяч раз. Далее в списке Prospa и Clone их работа получила название Free Your Mind, а в преддверии выхода игры GTA 6 цифры у трека невероятные, так как он присутствует в игре. Ну и на финал Андрес Ришел с треком Timeless.

0: Реклама. Серому обещали новый велик. Sony – последнюю модель телефона. Максу – крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи «нет» наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Вот до чего доводит вежливость. Сказал пару раз «хеллоу» малознакомым людям, а они тебе лайков набросали. Мизма, культура воплоти, на 10-й строчке.

0: вот и первые минуса у трека «Magnetic». The Pause за 7-дневный отрезок времени теряет несколько позиций, конкретно 2.
1: Соседи сверху получили минус 5 и спустили с верхней десятки в нижнюю. Кельвин Харрис, Джази, поздравляем с переездом.
2: 8-е место.

0: третий минус подряд в рамках нашего хит-парада. Marshmello и Portugal The Man столкнулись с неприятностью в виде трех потерянных строчек. Вот так обстоят дела у трека Phoenix. Но, как пели в песне детской, и неприятность эту мы переживем.
1: Шакира эту строчку знает не понаслышке, учитывая, какими непростыми были последние пару лет. Но сегодня она на пару с Бурнобой покоряет шестую строчку спустя пару недель в чарте с треком «Дай, дай». А еще слышали? Певица обещала приехать в Кыргызстан в ноябре. О как!
2: Шестое место.

0: Ювентус Асан оклемался от минусовых показателей и вновь начинает свой подъем. Сходу Хугель, Имаэн Энджел и Ультранейт не стали рваться, поэтому всего плюс один.
1: Добавим сюда минус 2 балла, которые сделала Айв. И вот вам полноценный пример. Решением прямо сейчас заниматься не будем, оставим это на тебя и следующую неделю.

0: Только что в твоих динамиках играл трек со званием «Прорыв недели». Джон Саммит и Джулия Чардж выдали невероятные плюс 7 за 7 дней. Ну супер. Трек «Shades of Blue». Аки Атлант гордо расправил плечи и взял первую медаль пьедестала.
1: На втором месте оказались «Медузы» и «Хенри Камомайл». Ребята спустились на строчку ниже. Ну а что, пора бы и уступить золото кому-нибудь другому.
2: Второе место.

0: 20.
1: Парад из звезд разной величины выстроился в ряд. Не знаем, как насчет загадывания желаний, но это точно знак. Знак того, что хит-парад ТОП-20 почти завершен. Давай напомним, как все обстоит в верхней десятке.
0: ТОП-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Мизма. Hello.
2: Девятое место за Бауза. Магнетик.
1: Восьмая строчка. Кельвин Харрис и Джази и Satisfy.
2: Седьмое место. Маршмеллоу. Португал. The Man. Феникс.
1: Шестая строчка. Шакира и Бурнобой. Дай-дай.
2: Пятое место. Хугель, Имаэль, Энджел, Ультра Нейт, Moving to the Sun.
1: Четвертая строчка. I've Meet Me in the Dark.
2: Третье место. Джон Саммит и Джулия Чардж, Shades of Blue.
1: Вторая строчка. Медуза и Хенри Камамайл, Don't Wanna Go Home.
0: Претендент.
2: Пришло время выдать вам тройку тех, кто уже потирает ладони и засматривается на двадцатку лучших, думая, кого бы сместить и занять его место. Претенденты на линии. Первые в списке — проект «Нептуника». Вокал, мелодия, легкая техно. Все слилось воедино, и появился трек «What If». Далее эстафету подхватывает Кайго и Макс Макньюэн. Эти ребята создали, как по мне, будущий хит. Уж очень звучит трек «Take Me Be». Кайфово! Ну и на финал привет из Франции. Собрались такие имена, как Адито, Лейта и Сояж. А со своим треком «Безоу Солей» и «Кукияж».
0: ТОП-20.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Еще немножко, еще чуть-чуть, ровно столько осталось нам напоболтать в эфире. Все остальное время будет занято музыкантами, которые сегодня возглавляют чарт. Влад, нам нужны имена.
3: Учитывая, что эти исполнители, можно сказать, представители целых поколений, имена действительно громкие. Мадонна и Мартин Гаррикс возносят свой трек с золотым медалем «Волны Радио Витебск», с чем и поздравляем. «Бизар» официально топ-1. Теперь самое время послушать работу, ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, уходим по-английски. Пока-пока.
0: Первое место.

0: агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Еще раз здравствуйте, друзья. Это радио Витебск. В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Президент Беларуси в рамках рабочего визита в Брестскую область ознакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. На общевойсковом полигоне области Сосновский главнокомандующему вооруженными силами доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления вооруженных сил и ходе оперативно-специального учения войск связи. Также Александр Лукашенко ознакомился со средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войск, с перспективными средствами связи, выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома. Президенту продемонстрировали, как средства связи и автоматизации используются на практике при управлении элементами боевого порядка батальона из состава сил немедленного реагирования. Войска ВВС и войска противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси приняли участие в практическом этапе оперативно-тактического учения на одном из полигонов Российской Федерации. Военные зенитчики выполнили боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Экипажи учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-30СМ отработали по условному противнику в воздухе. Впервые в составе подразделений войск ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие, курсанты факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси. В Минобороны отметили, с поставленной задачей военнослужащие справились. Мероприятие боевой подготовки прошло на высоком уровне и с высокой интенсивностью. По итогам этапа комментарий журналистам дал командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукинович. Он сообщил об официальном завершении масштабных тренировок. Так, с 25 августа по 10 сентября в рамках двухэтапного учения привлекались авиационные, зенитные, ракетные войска и радиотехнические войска. На первом этапе, который прошел на территории Беларуси, были отработаны практические вопросы преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям и вопрос уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов аэродромов в Российской Федерации с 8 по 10 сентября. Здесь основные задачи, которые стояли перед нашими авиационными экипажами и боевыми расчетами, обнаружить, сопроводить и поразить воздушные цели. Акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения. При этом командующий отметил, на данных учениях была создана сложная мишенная обстановка, малоразмерные и скоростные цели, которые имитируют крылатые ракеты. Экипажи авиации, а именно пилоты, работали по таким целям впервые. Все цели учения были достигнуты. Разбор будет проведен посредством объективного контроля, и уже позже будет дана объективная оценка всем экипажам и расчетам. Тем временем разведчики Беларуси и Казахстана приступили к выполнению разведывательных задач на совместном учении «Лесное братство-2026». На этой неделе они преодолели около 40 километров по лесисто-болотистой местности Брестского и Малорецкого районов. В течение двух суток шла отработка организации засад, поиска секретных тайников и ликвидации диверсионных групп. Обстановка максимально приближена к боевой. Условным противником выступали реальные подразделения вооруженных сил Беларуси. Они постоянно меняли тактику, маскировались и устраивали ловушки, что заставляло разведчиков действовать максимально оперативно и применять нестандартные решения. Военнослужащие учатся управлять разведывательными и ударными беспилотниками, отрабатывают обнаружение и преодоление минно-взрывных заграждений и инженерных препятствий. После команды «Контакт» командир за считанные секунды должен оценить обстановку и определить дальнейшие действия группы. От его решения зависит жизнь каждого бойца. На эту должность должен назначаться человек, способный мгновенно организовать взаимодействие и принять верные решения, отметил один из военнослужащих сил специальных операций ВС Беларуси. Он обратил внимание, существует множество боевых порядков, в которых может действовать разведывательная группа, поэтому важен обмен опытом. В завершении отметим и проходящую на Витебщине проверку боеготовности. Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси и министр внутренних дел страны проверили практическую подготовку военнослужащих и мобилизованных 7-й отдельной специальной милицейской бригады. В пресс-службе МВД отметили, в рамках тренировки два блокпоста, на которых несут службу 50 ополченцев, выполняют комплекс задач, обеспечивают пропускной режим, контролируют доступ на режимную территорию и охраняют пункт нормированного снабжения населения. Сценариев несколько. Одна из задач – пресечение попытки захвата предприятия и освобождения заложников. Здесь задействовали кинологов, инженерные подразделения и отряд спецназначения «Витязь». Также отработаны блокирование и ликвидация диверсионно-разведывательных групп и штурм условного противника. Госсекретариат Совета Безопасности также оценил готовность 51-й артиллерийской бригады в Осиповичах. Выбору и занятию огневых позиций уделялось приоритетное внимание. Проверка продолжается, интенсивность учений будет возрастать. Все итоги будут проанализированы. Сама же проверка боеготовности.

0: Продолжаем подводить итоги на радио Витебска и говорить о новостях нашей страны. Президент Беларуси принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко. Очередная сессия Палаты представителей стартует 15 сентября. Президент поинтересовался, насколько депутаты готовы к предстоящей работе, какие законопроекты предстоит рассмотреть и нужна ли парламентариям дополнительная поддержка. При этом главой государства было отмечено, законотворчество требует последовательной работы и не предполагает резких изменений или всплесков активности. По словам Игоря Сергиенко, за 2,5 года работы парламента 8-го созыва депутаты выстроили систему реализации своих полномочий и приобрели опыт подготовки законопроектов, международной работы и взаимодействия с избирателями. За третью сессию Палаты представителей было принято 89 законопроектов. 11 из них прошли первое чтение. Еще по 78 документам законодательная работа была полностью завершена. В ходе четвертой сессии депутатам предстоит рассмотреть бюджетно-налоговый пакет на 2027 год. Его положения будут связаны с прогнозом социально-экономического развития страны и ключевыми векторами денежно-кредитной политики. Глава государства подчеркнул, депутаты являются своеобразным барометром настроений общества и просил обратить на это особое внимание. Работая с населением, тщательно объяснять принятие тех или иных мер, рассказал председатель Палаты представителей. Он подчеркнул, что за время работы текущего созыва депутаты приобрели значительный опыт в области законотворчества, международных связей и работы с избирателями. Игорь Сергиенко, который также является уполномоченным представителем главы государства Витебской области, представил отчет о текущем состоянии дел в регионе. Он сообщил, что работа ведется в плановом режиме и реализуется несколько новых инвестиционных проектов. В сфере сельского хозяйства аграрии были обеспечены всем необходимым для организации работы, включая современную технику, топливо и удобрения. Результаты уборочной кампании соответствуют уровню прошлого года. Во время визита в районы области были отмечены как положительные моменты, так и случаи явной неорганизованности. Но в целом, в имеющихся этим летом погодных условиях предпринимались все усилия, чтобы выйти с урожаем, подчеркнул Игорь Сергиенко. Также президента интересовало то, как организовано сотрудничество с работниками из Узбекистана, преимущественно занятыми в сельском хозяйстве в нескольких районах Витебской области. Также на этой неделе министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский проинформировал президента о том, что в стране успешно преодолевают последствия неблагоприятных погодных условий. Глава государства обратил внимание, министерству по чрезвычайным ситуациям поставлена задача своевременно прогнозировать и реагировать на все чрезвычайные ситуации в стране, оказать необходимую помощь в случае возникновения нештатных ситуаций и обеспечить должное реагирование на объектах экономики. Министр доложил президенту, что с начала осени серьезных проблем не возникло, но 5 и 6 сентября в некоторых регионах и Минске из-за сильного ветра произошли отдельные инциденты. Было обращено внимание на способность должным образом прогнозировать чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил и средств, в первую очередь МЧС, по реагированию. Вадим Синявский отметил, оперативное информирование населения позволяет эффективно снижать ущерб от неблагоприятных погодных условий и выразил признательность средствам массовой информации за их вклад в эту деятельность. Министр также указал, что природные катастрофы, такие как разрушительный оползень в Непале, унесший жизни многих людей, и аномальная жара в Европе, приведшая к многочисленным жертвам, происходят регулярно. В связи с этим важно, чтобы государства умели своевременно предсказывать и адекватно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, включая даже те, которые кажутся незначительными. В Беларуси эта задача успешно решается. В ближайшее время Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси планирует усилить меры по предотвращению пожаров в жилых домах.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Продолжаем подводить итоги и говорить о новостях, событиях и цифрах этой недели. Евразийский банк развития представил новый выпуск макроэкономического обзора. Подробности исследования сообщил издательский дом «Беларусь сегодня». Отмечается, что экономика региона операций банка сохраняет устойчивость в условиях глобального энергетического шока. Совокупный ВВП вырос на 1,5% в первом полугодии, после 2% в прошлом году. По мнению экспертов, основную поддержку оказывает внутренний спрос, инвестиционная активность и реализация инфраструктурных проектов. Аналитики банка отметили, экономика Беларуси прибавила 2% в январе-июле 26-го. По их оценкам, в июле рост ускорился до почти 5,5%. Основной вклад внесли сельское хозяйство и улучшение динамики промышленности. Потребительский спрос остается высоким. Инвестиционная активность восстановилась после слабого начала года. При отсутствии новых шоков рост экономики может превысить 2% по итогам года. Эксперты отметили, что золотовалютные резервы Беларуси на начало августа составили 14 миллиардов долларов, увеличившись за июль на 39 миллионов. Рост был обусловлен увеличением стоимости резервных активов в иностранной валюте на фоне превышения предложения валюты над спросом. Аналитики Евразийского банка развития фиксируют, что глобальная экономическая активность остается устойчивой. Оживление в обрабатывающей промышленности компенсирует некоторое замедление в сфере услуг. Промышленность поддерживает инвестиции в топливно-энергетические и оборонно-промышленные комплексы, транспортную и цифровую инфраструктуру. Эксперты обратили внимание, основным риском остается ситуация на энергетических рынках. С марта транзит через Армузский пролив идет с перебоями. Сохранение ограничений поставок в течение 1-2 кварталов может усилить влияние шока на мировую экономику. Для стран региона операции Евразийского банка развития изменения внешней среды имеют разнонаправленные последствия. Высокие цены на энергоносители поддерживают экспортную выручку России и Казахстана. Беларусь получает поддержку от мирового спроса на удобрения. С 10 сентября вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли нашей страны, согласно которому вводится временный норматив по наличию белорусских товаров в торговом ассортименте. Главное нововведение – устанавливается минимум товаров отечественного производства, который обязательно должен быть в наличии согласно ассортиментным перечням, ориентированным под разные форматы и площадь торговых объектов. Ранее допускалось формирование таких разновидностей, в том числе за счет товаров из государств-членов ЕАЭС. Так, обязательный ассортиментный перечень – это тот минимум товаров, который должен быть на полке в магазине в соответствии с его форматом и торговой площадью. Газета «Витбичи» поясняет, теперь отечественный товар будет представлен для нашего потребителя в еще большем количестве. При этом никто не ограничивает продавцов иметь более широкую линейку товаров иностранного производителя при наличии спроса на них. В март уверяют, для продавцов больших перемен не произойдет, ведь и до нового норматива тот обязательный ассортиментный перечень, который был доведен до белорусских торговых объектов, по большей части обеспечивался за счет товаров именно отечественных производителей. И крупная торговая сеть, и небольшой сельский магазин сами определяют для себя ассортиментную политику. Если востребован товар иностранного производства, то он будет лежать рядом с белорусским товаром и продаваться на равных условиях. Никаких проблем у торговых сетей в этой связи возникнуть не должно, уверены в ведомстве. Напомним, обязательный ассортиментный перечень не распространяется на аптеки, фирменные и стоковые магазины. В Беларуси урегулирована работа фондов и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Соответствующий указ подписал президент. Документом предусмотрен механизм контроля за движением и использованием собираемых денежных средств. Реализация указа позволит исключить нецелевое использование собираемых денежных средств, повысить прозрачность работы фондов и эффективность контроля за ними, а также в целом упорядочить осуществление благотворительной деятельности в сфере здравоохранения.
1: Радио «Витебск».

0: В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. Осень – пора сбора урожая. В Беларуси намолочено свыше 9 200 000 тонн зерна. Это с учетом рапса, но без кукурузы. Минская область внесла в общий каравай почти 2,5 миллиона тонн. Гомельщина перешагнула миллионную планку. Стремятся к ней сельхозпроизводители Витебской области. Активно идет сев озимых зерновых, уборка сахарной свеклы, картофеля, заготовка сена, силоса и травяных кормов. Президент не единожды отмечал, уборочная страда – это не только итог годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Эксперты издательского дома «Беларусь сегодня» так описали глобальную ситуацию. Кукуруза подорожала из-за жаркой и засушливой погоды в отдельных районах пояса возделывания этой культуры в Соединенных Штатах Америки, а также увеличение цен на энергоносители из-за нарастания геополитической напряженности. Подорожание растительного масла – это продолжение аналогичного тренда на пальмовое и соевое масла. В целом, ключевыми параметрами изменений мирового рынка продовольствия выступают погодные условия, торговые ограничения, уровень денежных доходов населения разных стран, логистические маршруты и другие факторы. Для Беларуси эта мировая ситуация является во многом определяющей при разработке стратегии продвижения наших товаров на зарубежные рынки. Ключевыми экспортными позициями у нас традиционно выступает молочная и мясная продукция. При этом нашими основными конкурентными преимуществами на внешних рынках являются высокое качество, безопасность и цена. Достижение хороших результатов стало возможным за счет успеха в сельском хозяйстве. Нынешняя уборочная кампания тому подтверждение. Это отметила и эксперт издательского дома, доктор экономических наук, профессор Наталья Кириенко. В счет госзаказа активно поставляются продовольственное зерно и пивоваренный ячмень. Продолжается уборка и других культур, где также наблюдается высокая урожайность. Эти результаты обеспечены благодаря серьезному вниманию к сельскому хозяйству. Речь и о требованиях к соблюдению технологических регламентов, и о выведении новых сортов высокоурожайных культур и новых пород высокопродуктивных животных, а также о современной технике и об инновационных технологиях. Такой же принципиальный подход у президента и к реализации Беларусью внешней торговой политики. Перед белорусскими экспортерами стоит задача диверсифицировать поставки по странам и товарам. В аграрной сфере мы должны нарастить экспорт продовольствия и сельхозсырья до 10-12 миллиардов долларов к 2030 году за счет расширения географии поставок, сохранения лидирующих позиций в мировом экспорте мясной и молочной продукции. Так, за 6 месяцев года зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций со 181 страной мира. Товары поставлялись на рынке 149 государств, а белорусское продовольствие в 117 стран. Из общего объема экспорта республики на долю стран СНГ приходился 71%. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план осенних полевых работ на 2026 год. Для бесперебойной координации усилий в стране сформирован штаб и оперативные рабочие группы в каждой области. Такая система гарантирует, что в самый ответственный период ни одно хозяйство не останется без методической и практической поддержки, отметили в сельхозведомстве. Озимыми культурами планируется засеять почти 2 миллиона гектаров площадей, включая около 1,5 миллиона гектаров зерновых и более 450 тысяч гектаров рапса. На данной площади аграриям предстоит подготовить около 400 тысяч тонн семян со страховым фондом. Акцент ставится на наукоемкие и ресурсосберегающие технологии. Аграриям нужно будет внести около 370 тысяч тонн минеральных удобрений и провести химическую обработку посевов озимых культур на площади более 1 миллиона гектаров. Также значится масштабная зяблевая обработка почвы – около 1,5 миллиона гектаров, что позволит сохранить влагу и подготовить поля к следующему сезону. Просчитана и логистика. На период страды зарезервировано более 250 тысяч тонн дизельного топлива. Отдельный раздел плана посвящен современным агротехническим рекомендациям. С учетом изменения климата и потепления осенних периодов, ученые скорректировали оптимальные сроки сева, сместив их на более поздние даты. Это поможет растениям избежать перерастания, сформировать крепкую корневую систему и лучше подготовиться к зимовке. Строгое соблюдение утвержденного графика и технологических карт станет залогом того, что белорусские поля встретят зиму подготовленными, а страна получит гарантированный запас продовольствия и кормов.
1: Наша музыка на радио Витебск.

студии «Радио Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги, поговорим о внешней политике Беларуси, а также об экономических векторах, которые были обозначены на этой неделе. Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Владимиром Потаниным. Ключевым вопросом повестки стало сотрудничество в сфере машиностроения. Александр Лукашенко обсудил с председателем правления компании «Норникель» перспективы дальнейшего взаимодействия и выступил с предложением о выстраивании более тесного сотрудничества. Среди потенциально интересных проектов для обеих стран Александр Лукашенко назвал производство карьерных самосвалов и шин на предприятии «Белшина», а также реализацию общих инициатив по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Глава государства обратил внимание и на возможности взаимодействия в IT-сфере и гуманитарных направлениях. Товарооборот Беларуси с Ленинградской областью за 5 лет вырос в 2 раза. Об этом заявил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой на встрече с губернатором российского региона Александром Дрозденко. За это время в рамках новых проектов беларусы успешно начали заниматься строительством распределительных газопроводов в 4 населенных пунктах Ленинградской области. Белорусским строителям также предложили поучаствовать в проекте по строительству Высоцкого зернового терминала, причем не в качестве разового поставщика, а полноценного технологического партнера. Было отмечено и подписание после прошлогоднего Иннопрома нескольких контрактов на поставку новой специализированной техники для Ленинградской области. Эта работа будет продолжена, сообщил губернатор российского региона. В Ленинградской области также успешно реализуется проект «Белорусская деревня». Это выделенное брендированное пространство под поставку белорусской продукции, в первую очередь продуктов питания. Номенклатуру планируется расширить. Беларусь и Узбекистан углубляют кооперацию в агропромкомплексе. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрия Горлова с хакимом Сурхандарьинской области Узбекистана Улукбеком Касимовым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Отмечается, что за 7 месяцев года товарооборот продовольственных товаров и сельхозсырья превысил показатели аналогичного периода 2025 года более чем на 40%, а белорусский экспорт увеличился на 46%. Основными статьями поставок остаются мясо, молочная продукция, сахар и крупный рогатый скот. У Беларуси и Узбекистана обширное поле для развития. Есть готовность приложить максимум усилий для решения совместных задач и реализации проектов, которые будут отвечать долгосрочным интересам экономик, подчеркнул Юрий Горлов. Радио Витя.

0: Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о новостях недели, произошедших в мире. Состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор продолжался ровно час. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, перспективы урегулирования конфликта и дальнейшие контакты между Москвой и Вашингтоном. При этом было отмечено, что в ходе беседы Владимир Путин представил американскому лидеру российскую оценку происходящего в зоне боевых действий, а также изложил видение продвижения к заявленным целям специальной военной операции. Кроме того, Владимир Путин обозначил шаги, которые США могли бы предпринять для более скорого прекращения военных действий в Украине. По словам помощника Владимира Путина, лидеры России и Штатов положительно оценили итоги состоявшейся поездки, детали которой в сообщении не раскрываются. Американский президент выразил заинтересованность в том, чтобы добиться прорыва в украинском урегулировании во время своего президентского срока. Дональд Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Это, по его мнению, могло бы создать условия для масштабного восстановления отношений между США и России. Владимир Путин, в свою очередь, поддержал настрой на выстраивание конструктивного партнерства двух стран. Отдельно лидер РФ заявил, что у России нет враждебных планов в отношении европейских государств. По итогам разговора главы государств договорились поддерживать связь и при необходимости проводить новые телефонные переговоры. Напомним, в минувшие выходные Стив Уитков и Джаред Кушнер посетили Москву, их принял президент России Владимир Путин. Также состоялась их встреча в Киеве с Владимиром Зеленским. 8 сентября прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе консультаций в Москве и Киеве, где присутствовали американские представители, стороны обсудили ряд новых предложений, имеющих существенное значение. Об этом сообщило информагентство ТАСС. В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с представителями Трампа украинская сторона подробно изложила свои потребности в средствах противовоздушной обороны. Было отмечено, что стороны продвигаются к трехстороннему формату переговоров. Тем временем Кабинет министров Украины ввел специальный пограничный режим вдоль границы с Белоруссией и Россией. На период действия военного положения на земельных участках шириной 1 километр вдоль линии границы запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, а также производство работ, не связанных с военными действиями, обороной или охраной государственной границы. Финская пограничная охрана отчиталась о завершении строительства заграждений на границе с Россией. Общая длина забора составила 200 километров. Протяженность российско-финской границы составляет около 1300 километров. Возводить заграждение по всей ее длине финские власти не планировали из-за высокой стоимости. Основная часть забора построена на юго-восточных участках, где расположены наиболее загруженные пункты пропуска. Трехсторонние учения Республики Корея, США и Японии «Край свободы» прошли в международных водах к югу и востоку от острова Тиджуда, об этом сообщило агентство Ренкап. Страны в ходе маневров планировали повысить оперативный потенциал и возможности совместного реагирования в различных средах, включая море, воздух и киберсферу. В Сеуле уточнили, учения носили оборонительный характер и прошли в соответствии с международным правом, а масштаб привлеченных к маневрам сил был сопоставим с прошлым годом. Министр транспорта и коммуникации Литвы Юрас Таминкас заявил, что Вильнюс не намерен вслед за Латвией вводить запрет на автобусные пассажирские перевозки в Беларусь. Он подчеркнул, что любые ограничения должны приниматься после всесторонней оценки последствий, а не под влиянием политической конъюнктуры или ситуации в соседних странах. Решение Литвы базируется исключительно на собственной оценке рисков. Позиция Вильнюса стала ответом на призыв депутата Сейма от консервативной партии присоединиться к инициативе Латвии. Соседняя республика представила правительству поправки к закону об автомобильном транспорте, который предусматривает полную остановку регулярных и нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь, а также транзит через латвийскую территорию уже с 2027 года. Также стало известно о планах правительства Латвии ввести 300% пошлину на транзит зерна из России и Беларуси. Целью введения таких мер является создание помех экспорту российского зерна.
1: Радио «Витебск».

0: подводить итоги, обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. На Витебщине прошел масштабный смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников департамента охраны МВД. Церемония открытия прошла на стадионе Витебского ЦСКА, где собрались лучшие сотрудники департамента. На протяжении недели они демонстрировали навыки профессионального мастерства. С каждым годом сотрудники осваивают новые подходы к организации работы на объектах, внедряют современные технические средства и создают новые этапы лицензирования деятельности. Поэтому каждый сотрудник должен быть в хорошей физической и интеллектуальной форме, отметил начальник департамента Александр Шепелев. В рамках шоу-открытия зрители увидели фигурное и экстремальное вождение служебного автомобиля. Впечатлило публику и выполнение кинологами со служебными собаками навыков преодоления полосы препятствий и лобовой атаки. Четвероногие защитники продемонстрировали умение слушать команды, быстро реагировать на смену обстановки и точно выполнять поставленные задачи. А в рамках самого смотра конкурса участники проходили зрелищные и динамичные испытания по огневой и физической подготовке, тактическим действиям групп задержания при выезде на сигнал тревога. Скорость, выдержка, мгновенная реакция и безупречное внимание к деталям участники доказывали, их профессия не терпит полумер. На спортивных площадках борьба шла до предела. Сотрудники всех категорий показывали свою мощь и физическую подготовку. Кинологи с четвероногими напарниками преодолевали дистанцию в 1500 метров. Здесь важны не просто секундомеры, а безусловная слаженность и взаимопонимание. А затем на четвертый день смотра на первый план вышла не личная подготовка, а умение работать в команде от рядового сотрудника до командира. Кульминацией соревнований стала комбинированная эстафета. От каждого участника зависело, сможет ли команда выйти на лидерские позиции. За звание лучших сотрудников департамента охраны МВД боролись мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта и действующие чемпионы мира и Европы. Председатель горосполкома подчеркнул, что для Витебска большая честь принимать состязания элиты департамента охраны. Это мобильное, надежное, технически оснащенное подразделение. Каждый день, в любое время, в любую погоду сотрудники департамента охраны несут свою службу на улицах города и на предприятиях первыми приходят на помощь. В зоне их ответственности тысячи объектов и адресов, отметил Алексей Героев. Он поблагодарил правоохранителей за добросовестную службу и верность избранной профессии. Витебские председатели и члены Совета Республики Национального собрания Беларуси встретились с женщинами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Социальный проект «Рука помощи» – инициатива Натальи Качановой. Об этом сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». Проект предусматривает решение проблем, медицинскую поддержку, психологическую помощь, квалифицированное юридическое сопровождение и постоянное кураторство. В ходе диалога также обсудили вопросы семейных ценностей и демографии. Наталья Качанова подчеркнула, государство последовательно поддерживает женщин на всех этапах жизни.
1: Радио Витебск.

0: В эфире «Итоги недели». С вами я, Ольга Богданова, и предлагаю обсудить, чем живут белорусы. Институт социологии Нацакадемии наук провел масштабное исследование общественного мнения и представил портрет общества от доходов до ценностей. Подробности сообщил издательский дом «Беларусь» сегодня. Социальное исследование проходило с целью увидеть, насколько реализуемая государством политика соответствует интересам и стремлениям людей, какие вопросы остаются вне сферы внимания, какие требуют дополнительного. Квартирный опрос охватил 99 сел и больших городов. Своим мнением поделились 2000 человек. Так опрос выявил несколько ключевых трендов. Уровень развития страны и собственное материальное положение воспринимаются как приемлемые. При этом жители села оценивают благополучие своих семей немного выше, чем жители Минска. Граждане готовы напряженно трудиться ради достойного заработка и самореализации, но значительная часть населения, включая молодежь, ставит в приоритет свободное время и комфорт. В рамках финансовой стратегии белорусы ведут себя рачительно. Треть опрошенных делает накопления в наличных белорусских рублях. Еще треть пользуется рассрочками или кредитами. Исследование зафиксировало существенный перевес национальной валюты при выборе средств для сбережений. В приоритете у граждан здоровье, семья, достаток и душевный комфорт. Развлечения и статус не являются важными показателями качества жизни. Белорусы больше ценят интересную работу и человеколюбие. Сохраняется тренд на урбанизацию. В крупные города переезжают ради высоких зарплат и инфраструктуры. При этом граждане любят свою страну и выезжают за границу преимущественно с целью туризма или временной работы.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

На радио Витебск итоги недели. У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки. Президент Беларуси подписал указ. Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов с 1 сентября 2027 года. Для приема на обучение предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжей, студенты вузов, специалисты предприятий и ученые. Предварительные отборы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах. Желающие обучаться в академии должны будут предоставить креативную идею, разработку, изобретение, рациональность. Предложение. Заключительный этап отбора представляет практически интенсивный курс в Академии с выполнением индивидуальных и групповых заданий, публичной защитой проекта и сдачей внутреннего вступительного испытания. К образовательному процессу в Академии привлекут ведущих ученых и преподавателей, руководителей и специалистов практиков предприятий. А обучающиеся смогут самостоятельно выбирать спецкурсы, смежную профилизацию и специальность. Для них будет организовано обучение на предприятиях с решением реальных производственных задач, а также групповая и индивидуальная проектная и научно-исследовательская деятельность. Все это позволит выйти на конкретный продукт, ориентированный на внедрение в реальный сектор экономики. Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены 39 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Награды присвоены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели и значительные результаты в служебной деятельности, а также за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, развитие военно-промышленного и агропромышленного комплексов, выдающиеся достижения в геологии, сферах науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта. В числе удостоенных наград доцент кафедры кормопроизводства Витебской академии ветеринарной медицины Надежда Зинькова, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Мария Бабина. Об этом сообщила газета «Витебские вести». В Доме прессы обсудили будущее лесного фонда Беларуси. Представители Министерства лесного хозяйства республики сообщили, что за последние 60 лет лесистость увеличилась почти вдвое и сегодня составляет 40%. При этом на каждого жителя страны приходится больше гектара леса, вдвое выше среднемирового показателя. Все леса делятся на категории природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные и эксплуатационные. При этом доля лесов, выполняющих защитные и оздоровительные функции, значительно выше, чем во многих европейских странах. Ежегодно в Беларуси создаются тысячи гектаров новых лесов. Отрасль обеспечена собственным посадочным материалом. В питомниках и современных тепличных комплексах выращиваются миллионы сеянцев в год. За последние годы ураганы повредили значительные площади леса. Однако оперативные санитарные рубки позволяют минимизировать потери. Пресс-конференция подтвердила, белорусский лес – это не только экономический ресурс, но и национальное достояние, которое требует ответственного и технологичного подхода для сохранения будущим поколениям. До середины октября в заповедных местах Беларуси можно наблюдать за любопытным природным явлением. В этот период леса наполняют необычайные звуки. Это громкий рев самцов оленей, которые соревнуются за внимание самок. Уникальное зрелище и своеобразное аудиошоу притягивает не только местных жителей, но и туристов. Одни из лучших локаций для наблюдения в национальном парке Припятске. Оптимальное время для посещения – раннее утро или поздний вечер, когда животные наиболее активны. Это были итоги недели. Какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Каждый, кто включает радио, конечно, рассчитывает на музыку. Ну а тот, кто решил доверить свой выходной любимой волне, точно рассчитывает на классный плейлист. И ты сделал правильный выбор, с чем тебя спешу, конечно, поздравить. Это «Радио Витебск». Здесь и с тобой заодно я, Даша Потехина. И впереди нас ждет самая хитовая динамичная подборка и ультракрутая звездная вечеринка. Добавляем звуков динамики и понеслась.
0: Dance Ultra.
4: Хочешь танцуй, хочешь прыгай, хочешь просто бедрами двигай или вообще не двигайся, замри в любом положении. Ты по-любому услышишь кочевые треки, которые залетели на FM и пикировали в чарты. Да, возможно, не все, но очень многие. А в мой личный плейлист залетела новинка от Minnelli Full Option. Очень аппетитная вещица, я рекомендую, просто конфетка. Шакира и Барна Бой уже раскрутили свой топчик с помощью футбольных фанатов. А вот этой румынской звезде понадобится помощь меломанов, то есть нас с тобой. Не пожалей сердечко для этой красотки.
0: Dance Ultra с Дарьей Потехиной.

Одни подпевают Шаде, а другие – Любочки. На чьей стороне ты, я даже не спрашиваю. Потому что трек про Шаде мы еще с тобой послушаем. А Холли Флейм – красавчик, согласись. Что уже доказано и скреплено семью печатями. А мы продолжаем раскачивать выходной под самые зажигательные треки. И на очереди Анотр и 54 Ультра с темой «Talk to You». И Джоэл Кори с вещицей «Виспа». Не теряй волны и отдыхай под любимую музыку.

танцевальное ультра набирает обороты и периодически подбрасывает нам вот такие любопытные работы. Знаем, любим, подпеваем. Главное, не зеваем, тем более за рулем. Ну и, конечно, соблюдаем ПДД. Что касается музыки на нашей пати, то здесь практически никаких правил, за исключением цензуры и, конечно, темпа. Двигаемся в формате радио, жуем бутеры, распиваем коктейли и наслаждаемся выходным по полной. А дальше в этом нам помогут Биби Рекса и Дэвид Гетта, Юнатас и Деннис Ллойд. Компания «Что надо», не потеряйся!

Остановить эти танцы уже невозможно. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали, но как только мы слышим эту песню, происходит что-то невероятное. Так массово одурманивать музыкой людей, в хорошем смысле, удается не всем и не часто. И здесь еще кто-то не согласен, что песня про Шаде – это главный хит 26-го года? О вкусах, конечно, не спорят. И у нас не такая пати, где за дверью клуба доказывают, кто круче. Это радио «Витебск». Музыка у нас разная, и танцуют у нас все, даже Дженнифер Лопес.

влюбила в себя тысячи сердец, даже миллионы. На радио номер один в регионе Марии Краймбрери. Пользователи и блогеры массово снимают в ТикТок и Reels видео, пытаясь повторить пластику и сложные танцевальные элементы певицы. А она моментально выскочила из декретного отпуска и продолжает показывать свою прекрасную форму, и не только Дави. Мари, 100 тысяч лайков от нас, а нам с тобой очередной микс из суперхитов. Будет здорово, не переключайся.

да, немного сумасшедшая. И да, местами очень громкая вещица от классного парня, который уже много лет называет себя Holiday Boy. Мальчик-праздник театрально откланялся и двинулся к барной стойке. Предлагаю последовать его примеру, если, конечно, позволяет ситуация. Кому, как и мне, за руль нескучной дороги. А музыкой мы вас обеспечим точно. Если этого покажется мало...

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону плюс 5-10, в Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего.

0: Повтор программы от 13 сентября.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Календарь уже переворачивали, причем несколько раз. Так и добрались до середины сентября. А тут очередной уикенд и хит-парад ТОП-20.
0: Да, времечко-то летит, а? Поэтому предлагаю долго не зацикливаться на вступительных словах. Для вас, как всегда, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. С лучшими треками мира. Узнаем, что было в топе на прошлой неделе.
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. Кельвин Харрис и Джази Сатисфай.
0: Второе место. Ive, Meet Me in the Dark.
3: Первая строчка. Медуза, Henry Camelile, Don't Wanna Go Home.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Казалось бы, сезон падающих листьев должен подталкивать к красноречию, романтике, вдохновению. Но в горячем списке за это отвечают музыканты, а не мы с Владом. Так что послушали хитмейкеров прошлой недели и приступаем к распаковке свежей двадцатки.
0: Выпуск программы свежий, а вот трек, который находится на 20-й позиции, не совсем. Поэтому закономерный минус один для трека «I Can't Wait» от таких исполнителей, как Боб Синклер и Кайза.
1: 20-е место.

0: А вот и новинка. Немецкий дуэт врывается в чарты и продлевает летнее настроение и моменты, о которых и поется в треке Music Sounds. Клип снимали на Ибице, а премьерили дома в Вюрцбурге. Вот и до нас добрались фастбой.
1: Пока одних приветствовали, другие продолжают свое падение вниз по списку. Такая ситуация происходит с треком Swim от BTS. После обвала на прошлой неделе парни утратили еще 4 пункта.
2: 18 место.

0: EDM и кантри. За первое отвечает диджей Дипло, за второе — начинающий кантри-певец Эриан Ньюньес. Интересная история создания у работы «Two Steppin'». Дипло написал Эдриану в личку с предложением о сотрудничестве и уже на следующий день был готов вокал. Ну а дальше запись, фестивали, премьеры и так далее.
1: Пока Настя сегодня отвечает исключительно за новинки, я объявляю исключительно тех, кто баллы минусует. А сейчас у нас так вообще категория «Обвал». Кому больше всех не повезло, а это дуэт Джонни и Федука. Их трек «Лето» рухнул сразу на 7 позиций. Ну а что, лето-то прошло.
2: Обвал недели. 16 место.

0: За проектом Second Voice числятся небольшие потери. Оттого и оказался трек Let Me Be на 15-й строчке.
1: Чуть выше находятся Леони, Маркус и Мартинус. Их работа Moonlight плюсанула на достойные 4 строчки.
2: 14-е место.

0: можно долго плутать в этих саунд-дебрях, и кто-то наверняка даже заблудился бы. Но мы этого не допустим. Будем для тебя опознавательными знаками на пути. Как раз добрались до 13 места. Здесь и устроим вечеринку под звуки «Jamaican» от Хугеля и Солта.
1: 13 место.

0: 11-я неделя в хит-параде приносит минус один для трека «Понга». Теперь Рошан, Рауф Алехандро и Вискит звучат с места под номером 12.
1: Не смог удержать несколько голосов и Алекс Уоррен. Они улетели из талантливых рук музыканта. «Пиво Дрим» звучит на 11-м месте.
2: 11-е место.

0: Главно, но уверенно подходим к моменту, когда нижняя часть турнирной сетки лучших мировых треков уже отыграла свое. Единственное, что осталось, это зафиксировать их места.
1: 20-я строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: 19-е место. Fast Boy. Music Sound.
1: 18-я строчка. BTS. Swim.
0: 17-е место. Дипло и Адриан Нуньес. Two Steppin.
1: Шестнадцатая строчка. Джонни и Федук. Лето.
0: Пятнадцатое место. The Second Voice. Let me be.
1: Четырнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: Тринадцатое место. Хугель и Сольта. Джамайка.
1: Двенадцатая строчка. Роушен, Раули, Кандра и Вискит. Понга.
0: Одиннадцатое место. Алекс Уоррен, Фива Дрим.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Так сложились судьбы музыкантов в нижней десятке. Но на этом судейская коллегия в твоем лице еще не окончила свою работу. Впереди принятие самого сложного решения. С кем же из тех, кто уже стал родными, придется попрощаться на этих выходных?
2: ТОП-20. Были.
0: Кто же вылетит сейчас? А, давайте-ка как-то более позитивно находиться и мыслить в рубрике «Вылет». С одной стороны, да, жаль, что треки покидают список. С другой, у артистов есть повод написать новый хит. Сегодня нас покидает трек «Broken String» от Алана Уолкера, Изабеллы Мелькман и Кэтрин О'Райан. Но не спеши, мой радиодруг. Также вслед за ними отправляется диджей Тиеста и Брианна Грейс с их треком «Beautiful Places».
2: ТОП-20. Вылет.

0: Базы.
1: Как настроение? Есть ли среди нас те, кто, может быть, грустит в эту секунду? Возможно, есть, но все же большинство явно как минимум с нейтральным настроением. Предлагаем всем и каждому объединиться и отправиться в рубрику «Флэшбэк». Там для вас треки лет минулых. Вспомните под них что-то хорошее.
2: Флэшбэк.
3: Давайте для начала вспомним с тобой, что было 3 года назад. Если ты только что подумал, что не помнишь вчерашних событий, не то что 3-летней давности, мы тебе поможем. Мировыми топами были Two Colors, Alma и Barton. А с какими конкретно треками услышишь в эфире.

0: Русские новинки.
1: Не зря же говорят, хорошо то, что хорошо кончается. Вот и у нас в топовой двадцатке все точно отлично. Ведь завершать первый час мы будем российскими новинками. Кто-то уже наверняка успел послушать Ваню Дмитриенко. У него недавно вышла песня «Почерк». Но знаете, как-то прям на конвейер он поставил выпуск этих песен. Беовульф, в отличие от него, все же делает небольшие перерывы. А после них выпускает мотивирующие песни, такие как сингл «Победа за мной».
2: Нилетто вернулся. Давненько мы с вами не слышали исполнителя. Возможно, все дело в его псевдониме. Летом же лето, а Нилетто — это Нилетто, поэтому он отдыхает. Сейчас не лето, а осень. Певец вновь за работу. В общем, оцениваем его новинку «Ментоловая».
3: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Витебске час ночи.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Повтор программы от 13 сентября.
0: ТОП-20. Мировой шазам.
3: Лучшее время для всех меломанов на волне радио Витебск продолжается. Здесь собраны самые горячие треки, которые согреют, порадуют, помогут вспомнить, что ты все еще умеешь танцевать. Но перед этим разминка. Привет и тебе от Кузьмина и Дроздовой. В эфире ТОП-Шазам Глобал.
2: Стартуем сегодня с работы Circles от Post Malone. Видимо, любителей очень привлек трек вновь, так как за неделю его искали 2 560 000 раз. Далее в списке Prospa и Clone их работа получила название Free Your Mind, а в преддверии выхода игры GTA 6 цифры у трека невероятные, так как он присутствует в игре. Ну и на финал Andres Rischel с треком Timeless.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Вот до чего доводит вежливость. Сказал пару раз «хеллоу» малознакомым людям, а они тебе лайков набросали. Мизма, культура воплоти, на 10-й строчке.

0: А вот и первые минуса у трека Magnetic. The Pause за 7-дневный отрезок времени теряет несколько позиций, конкретно 2.
1: Соседи сверху получили минус 5 и спустили с верхней десятки в нижнюю. Кельвин Харрис, Джази, поздравляем с переездом.
2: 8-е место.

0: Третий минус подряд в рамках нашего хит-парада. Marshmello и Portugal The Man столкнулись с неприятностью в виде трех потерянных строчек. Вот так обстоят дела у трека «Феникс». Но, как пели в песне детской, и неприятность эту мы переживем.
1: Шакира эту строчку знает не понаслышке, учитывая, какими непростыми были последние пару лет. Но сегодня она на пару с Бурнобой покоряет шестую строчку спустя пару недель в чарте с треком «Дай-дай». А еще слышали? Певица обещала приехать в Кыргызстан в ноябре. О как!
2: Шестое место.

0: Мувинг ту зе сан оклемался от минусовых показателей и вновь начинает свой подъем. Сходу Хугель и Майя Энджел и Ультра Нейт не стали рваться, поэтому всего плюс один.
1: Добавим сюда минус 2 балла, которые сделала Айв. И вот вам полноценный пример. Решением прямо сейчас заниматься не будем, оставим это на тебя и следующую неделю.

0: Только что в твоих динамиках играл трек со званием «Прорыв недели». Джон Саммит и Джулия Чарч выдали невероятные плюс 7 за 7 дней. Ну супер. Трек «Shades of Blue» Аки Атлант гордо расправил плечи и взял первую медаль пьедестала.
1: На втором месте оказались «Медузы» и «Хенри Камомайл». Ребята спустились на строчку ниже. Ну а что, пора бы и уступить золото кому-нибудь другому.
2: Второе место.

0: 20.
1: Пара теста звезд разной величины выстроился в ряд. Не знаем, как насчет загадывания желаний, но это точно знак. Знак того, что хит-парад ТОП-20 почти завершен. Давай напомним, как все обстоит в верхней десятке.
0: ТОП-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Мизма. Hello.
2: Девятое место. The Bauza. Magnetic.
1: Восьмая строчка. Кельвин Харрис и Jazzy Satisfy.
2: Седьмое место. Marshmello. Portugal. The Man. Phoenix.
1: Шестая строчка. Шакира и Бурнобой. Дай-дай.
2: Пятое место. Хугель, Имаэль, Энджел, Ультра Нейт, Moving to the Sun.
1: Четвертая строчка. I've Meet Me in the Dark.
2: Третье место. Джон Саммит и Джулия Чардж, Shades of Blue.
1: Вторая строчка. Медуза и Хенри Камомайл, Don't Wanna Go Home.
0: Претендент.
2: Пришло время выдать вам тройку тех, кто уже потирает ладони и засматривается на двадцатку лучших, думая, кого бы сместить и занять его место. Претенденты на линии. Первые в списке — проект «Нептуника». Вокал, мелодия, легкая техно. Все слилось воедино, и появился трек «What If». Далее эстафету подхватывает Кайго и Макс Макньюэн. Эти ребята создали, как по мне, будущий хит. Уж очень звучит трек «Take Me Be». Кайфово! Ну и на финал привет из Франции. Собрались такие имена, как Адито, Лейта и Сояж. А со своим треком «Бизоу Солей» и «Кукияж».
0: ТОП-20.

0: Еще немножко, еще чуть-чуть, ровно столько осталось нам на поболтать в эфире. Все остальное время будет занято музыкантами, которые сегодня возглавляют чарт. Влад, нам нужны имена.
1: Учитывая, что эти исполнители, можно сказать, представители целых поколений, имена действительно громкие. Мадонна и Мартин Гаррикс возносят свой трек с золотым медалем «Волны радио Витебск», с чем и поздравляем. «Бизар» официально топ-1. Теперь самое время послушать работу, ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, уходим по-английски. Пока-пока!
2: Первое место.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 5-10, в Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Это слушает весь мир.

Новый сезон на Радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 5-10, в Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.